успехи в заразном мы начали. Расташем мы ново одело, зацело ты се свиджа. Мои очи су бистре, мои уши су чисте, мои мисли су хитре, моя молодочко тело, зацело би ты.